0: Гамит, Вайрариум Свинма.
1: Унартовунгоро.
0: Снежком, ты там не ржешь.